0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду 19 августа правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических

0: словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. И желаем вам приятного времяпрепровождения.
1: Спорт.
0: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплаталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
2: Эмма Заплаталова боюет о золотую медалью пре Словенску. Эмма Заплаталова ее отиска в этой хвили, то что же напоминать. Эмма Заплаталова, коронована...
0: На следующее утро после финала Словацкая федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплаталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
3: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
0: Эмма Заплаталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплаталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
4: Я сам снажила себе так спетне главе проиграть тем бег. Были там места, которые си уполне не памятаю.
3: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
0: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
3: Я чувствовала определенное напряжение, ожидание окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
0: В начале прошлого года Эмма Заплаталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
3: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
0: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью,

0: поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
1: С того поводу, что чисто си прошла, а что заживаем сейчас, так это такое отдачение.
2: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселял уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
0: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплаталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
2: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
0: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплаталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплаталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет. Прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
3: Радио Словакия Интернешнл.
0: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
4: Лейтмотивом нашей беседы станет книга – Путешествие в память страны, возрожденные памятники. В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
5: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
0: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнения людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
4: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
0: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
4: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
5: Таким уполне первопочатком то выбору тех объектов.
0: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
4: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки XX века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
0: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
4: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
0: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
4: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
5: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
0: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
4: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы, с запада Словакии, на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
5: Те вылеты наших за этими оживленными памятками.
0: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в Западной Словакии, то в Центральной, то в Восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская Кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
4: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
5: Угровецкий град, тем был зауимавый.
0: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
4: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
5: Книжка обсахує наозай при каждом з тих об'єктів прибеги тих майтелів, тих справців.
0: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
4: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
5: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
0: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
4: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
0: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
4: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Мудре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
5: Ну, это был тоже заумовый прибег. Там
0: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
5: А подарился им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
0: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
4: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
0: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!